опистражибуко, бингехинака гишти, ужехеми оленко, якиньякале олада жиле дуко заратешчианда жихатия рамат. Учаватябе, дирижинатинжи опеко тешеингиани инкомунжи, жехейлануважи, ужечия ариажико дараматияда вакико, хаммана опирана.